я вам оклад. Кандати себе лаваш, не раю вичиться. Кандати себе лаваш, не раю вичиться.